Включи радио. Включи радио. Лови шок. Радио шок. Включи радио.

0: Лови рок. Слушай шок. Радиошок. Радиошок.
1: Где-то на

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Шоке. You are on the Radio Shock. Где новая музыка, там Шок. Радио Шок.ру.

0: Включи радио. Радио-шок.
1: Города, буря замела поля, города, буря замела поля, города.

Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

шанса вновь повстречаться.

Все, что было, взяла, но забыла. Свой зеленый платок назвала.

здесь непросто любым героям, и можно остаться, уехать ночью, а можно просто включить погромче.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Включи шок. Настройся. Радиошок. Шок.
1: Проникает свет, идешь на ощупь под журчание рек. Солнце скрыто, но звезды зовут. Шаги по мглу и вновь зовут.

так растратил очень много самого себя. По бессмысленным словам, по холодным сердцам, по пустым головам тех, что делали вид, что идут со мной рядом, а на самом деле просто травились тем же ядом. Тех, что так же, как и я, запутались в проводах головами и сердцами, но не в силах понять мой страх.

Я уже не уверен, что смогу остаться до конца тебе верен. И когда ты придешь, ты можешь не узнать то, чем ожидание меня заставило стать. Тебя может обмануть даже цвет моих глаз, но в нашем положении ошибиться можно.

возьму его с собой в свой бесконечный путь. И вместо стрелки компаса будет ртуть градусник, отражающего соотношение холода разума и сердца.

0: радио. Шок. Радио шок.ру.
1: Я хожу в 10 класс Б, и подружек у меня нет.

0: Включи радио. Лови шок. Радиошок.
1: Вдох, выдох, здесь самое серое, что есть во мне. Сегодня я снова проснусь на дне. Открою глаза, такой яркий свет. Я

Моя бедная молодость, нам ли тонуть в бытовухе? Мы еще многое можем, нам только бы расправить крылья. Нам отражать бы дрожи, пока нас еще не зарыли в землю, как непригодных, списанных, лишних, ненужных, неадекватных, немодных, неизлечимо простуженных. Пой, моя бедная молодость, все обязательно будет тем, чьи сердца не остыли в холоде. Вселенная дарит

Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.
1: Эфир на Радио Шок. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире Радио Шок.
2: 168 называется выпуск очередной программы «Волшебные нити Ариадны», что выходит в прямом эфире по пятницам в 16, в данном случае 16. Вот 16 минут позже, чем 16. Вот так получилось. Вот так. Дожди задержали, ветра. Блин, я ненавижу эту погоду. Да чертов дождь, ветер. Вот меня сдуло картуз. Картуз сдуло. Вот. И зонт вот так взял и выгнулся задом наперед. Все веревочки куда-то там порвались, я его выкинул, короче. В итоге в такую погоду надо заниматься тем, дорогие друзья. Сейчас объясню, чем. Вот тем, чем мы будем заниматься вместе с нашими гостями. А именно... Ничего подумать плохого не успели? Нет, правильно. Сидеть в теплой комнате, слушать прекрасную музыку и общаться в дружеской беседе на высокие материи, на темы высоких материй. Макс Темнов нам организовал эту посиделку, вот, на которую сегодня пришли Владимир Савинок, Игорь Левкин, Юлия Культ, Антон Капельницкий. Вот такая вот компания, прозванная в простонародье «Шайка». У нас в данном случае музыкальная «Шайка». Вот, хороших людей. И мы начнем беседовать.
3: Давайте на правах хороших людей. Здрасте, дорогие друзья.
2: Здрасте, дорогие друзья.
3: Это, вы слышите, вот чем нам заниматься после 16.00 в пятницу. Слушайте «Радио Шок» и волшебный голос этого человека. Игорь Чередник, дорогие друзья.
2: Вот ура, ура, хорошо. Хорошо. Значит, смотрите. Ну, поздоровались, да? Привет-привет! Привет-привет! 10 миллионов нас слушает.
4: Здравствуйте.
2: 10 миллионов.
5: Здравствуйте. Всем вот. Привет.
6: Здравствуйте. Два микрофона.
2: Вот. Представляете как? Да целых два микрофона. Это же роскошь. Роскошь. Так вот. Я тут изучал материал очередной раз, смотрел. Думаю, дай-ка зайду на сайт своей любимой с детства почитаемой группы «Поющие гитары». И бах, смотрю, на фотографии моих друзей-то уже и нет. Я думаю, как, куда делись? Почему, не знаю. Вот хочу узнать, куда делись мои великие, хорошие друзья, Владимир Савинок, которого я знаю миллиард лет, с которым не один год проиграл в группе «Кочевники Савояры». Замечательный клавишник. Сейчас, ну, мы в процессе программы, он у нас далеко не первый раз, поэтому те, кто первый раз нас слушает, поймете, кто сегодня, уровень будет понятен, кто сегодня к вам пришел. Вот. Игорь Левкин, опять-таки, с 90-х годов мы с ним как познакомились, вот так и больше и не раззнакомились. Вот. Ну, Юлечка у нас впервые, по глазам видно, прекрасная девушка. Вот. И Антон Капельницкий тоже, совершенно добрый человек, совершенно теплая энергетика от него исходит. Прямо за версту это чувствуется. Так что вот такая теплая компания. Почему «Экс» написано везде? Что такое? Почему? Или не «Экс», или «Экс». Путают? Путают ли?
5: Нет, в «Поющих гитарах» «Экс», но мы никуда не делись, мы здесь.
2: Я понял, вот. Из-за чего «Экс»-то?
5: Ну, у нас как бы разные жизненные цели, собственно, мы расстались из-за этого. Ага. Поэтому, ну, бывает такое. Ничего страшного в этом
2: то
5: нет.
2: То есть они хотели все время ездить, а вы или наоборот?
5: Ну, как сказать, тут быть популярными, чтобы на улицах узнавали.
2: Ага.
5: А мы творчеством как бы занимались, улучшением как бы. Это, вот это разные как бы цели, ага, оказались. Ну, ты... причем, ну как, я ничего плохого о них не могу сказать. У них свои цели, у нас другие.
2: Ага.
5: Вот мы продолжаем заниматься творчеством.
2: И в итоге из 18 тысяч групп какие у тебя остались?
5: «Кочевники Савояры», мы вот сейчас вообще втроем, вот и Антон, и Игорь, мы там усиленно супер репетируем, вот завтра будет у нас небольшой концерт, запись,
2: я вас позвал.
5: Да, запись вот с Вовой Фадеевым.
2: Как у него, кстати, извини, перебью, как он себя, все в порядке с ним?
5: Ну, возраст как бы не скроешь.
2: Это дело не возрасте, есть, да. а драйв
5: еще сильнее стал, вообще. Там, значит, все нормально.
2: Ну, у нас был, тут песенки пел недавно.
5: Да, ну вот, вот все нормально.
3: Супер. Володь, получается, что завтра будет запись и такая живая запись.
5: Живая запись, концерт как бы запись. Это будет круто. Где-то, я даже не знаю, что это за заведение, что-то.
3: А как называется?
2: Чтобы где-то в Питере.
5: В Питере, в конце канала Грибоедова, рядом с домом, где Пушкин маленький жил.
3: С кудрявой головой.
5: Да.
3: Извините.
5: Есть дома, где Пушкин большой жил, а здесь Пушкин маленький.
2: С Ариной Родионовной, нет?
5: А вот про Арину Родионовну, там, я не знаю, на мемориальной доске не написано, что она там...
2: Задвинули.
5: Ну, в общем, рядом с этим домом там будет какое-то действие. Точно какое не знаю, но что-то...
2: Уточнить бы.
5: Связано с какой-то...
2: Куда людей направлять?
5: С какой-то студией Сургановой, как мне сказали. А что там такое? Я просто не знаю. Я там не был ни разу. Был наш звукорежиссер, он же совмещает с административными, но он с ними еще в 80-х работал, ездил с ними во все поездки, это Андрюша Мельников. Вот он. Это звукорежиссер, который сидел за пультом и еще какие-то голоса в микрофон пел. Еще тогда, в 80-х. И сейчас тоже участвует в вокале.
2: Понятно. Вот, вопрос к Игорю Левкину. Дорогой Игорёша, откуда такую замечательную Юлю выковырил? Вот.
4: Я выковырил?
2: Да. Я подозреваю, не она же к тебе прибежала и сказала: чувак, ты так играешь на барабанах, давай.
7: Так и было?
2: Да.
7: По большому счету, да.
2: Да, а я думал, он бегал,
4: ковырял. С Юлей нас сблизил проект под названием «Полине».
2: Да, знаю, читал, видел, изучал.
4: Паша Антропянский, да, сейчас на фронте. Слава богу, жив-здоров, более-менее все в порядке. Вот. Он пригласил Юлю в проект, в котором же я принимал участие до этого.
2: Вот Володя 18 тысяч, а у тебя 17 тысяч проектов. Я правильно понимаю?
4: 17 с половиной.
2: А, ну где-то, хорошо, хорошо.
4: Половина — это с Володей.
2: Вот, ну и, собственно говоря, сейчас вы вместе все, вот вчетвером, играете где-то в каком-то коллективе.
4: Не совсем. Не совсем. Нет. У нас с Юлей дуэт, а но с ребятами уже вот и не в одном.
7: 17,5 коллективов.
2: Я понял.
4: Свет Литл Сикстес, вот Володин проект.
2: То есть в Кочевниках.
4: В Кочевниках плюс. Вот тоже, да, сейчас тоже. Да,
2: а Юля не в Кочевниках?
4: Пока нет.
2: Володя так любил женские голоса, и даже вот всякие Огорчушников, Коля как.
8: А вот они расстались.
3: Микрофончик.
5: Сейчас.
2: Все работает, все хорошо.
3: Еще как работает, все в порядке.
5: А вот, значит, это в наушнике. Раз, да. Коля сейчас не участвует в проекте.
2: А как так?
5: Ну вот, не знаю, решил отдохнуть какой-то. Я-то лично за то, чтобы он участвовал, но я с ним на эту тему еще не разговаривал.
2: Ну как 80-летнему человеку живется? Он такой же бодрый, шустрый, веселый?
5: Вообще, на самом деле, да. Это на редкость, чтобы 80 лет, потому что вот в тех же «Поющих гитарах» там люди по-другому уже выглядят в 80 лет.
2: Я видел. Вот,
5: да. А Коля — это просто как это, в пример всем, как надо быть в 80 лет.
2: Я помню,
5: если кому доведется.
2: Я помню, Саша у нас играл, фамилия, не помню, у него Кульбаш, что ли. Вот, до тебя. Ну, был период, когда ты играл, потом не стал, потом опять стал играть. Как-то вот период такой, который был без тебя, Коля притащил клавишника, ну, с которым мы в Джаггере играли.
5: Ага, да-да-да.
2: Вот. И он такой: мы общаемся нормально, все хорошо, хорошо. Потом почему-то как-то, по какой-то причине началась тема «Кто когда родился?». И просто год рождения. Вот. Кто-то ему сказал, он такими шарами: «Какого, говорит, года рождения?». Он говорит: 46-го. Тот говорит: «Я думал, 66-го». А я такой: «Свои 5 копеек». Говорю: «А я 62-го». Я, говорит, думал, 80-го что... И стоял, опешил такой, и стал играть так заметно, заметно, подчеркнуто. Как-то уважительно стал играть на клавишнику. Вот.
3: Ну, вообще правильно.
5: Ну да, конечно.
2: Он такой немножко обалдел, он не знал, что мы такие старперы.
5: Ну да, вот. Я-то вообще 55-го.
2: Ну ты совсем? Да. Ну, Коль-то круче,
5: 46-го, да.
2: Согласись.
5: Да.
2: Серьезная история. Вот. Ну, после нашей последней встречи ты не то что не изменился, ты стал лучше выглядеть. Алло, гараж, да. Что случилось? Бросил курить?
5: Я как-то не замечаю.
2: Или не начинал?
5: Нет, бросил курить я в 89-м году.
2: А, Я понял, а я в 2000.
5: Причем мне еще лет 15 снилось, что я курю.
2: А это вот вообще не никак?
5: Не, частенько так, я люблю.
2: Любишь?
5: Люблю, да.
2: Не сказывается вот, никак.
5: Вот вчера, например, был маленький двойной, но там нельзя было, я был за рулем, а домой приехал, так вот тянулся
2: чуть-чуть. Видимо, машина тебя тормозит по больной схеме.
5: Машина, конечно, без машины я бы спился. Самые плохие моменты, когда надолго ставишь ее, вот там, типа, капиталку делать, там, это приходится тогда... Приходится тогда часто пить, и это... Не люблю ремонтировать машину.
2: Ты как этот... Леша Рыбин такой, все свои передачки, видео, где он там обозревает пластинки, заканчивает. Ну все, до свидания, я пошел пить. Передачки у меня выходят чуть ли не каждый день. Вот. Делаем вывод, человек каждый день.
5: Да, вот. То есть надо машину покупать, хотя бы игрушечную. Возить за собой.
2: Что мы для открытия нашего огромного и хорошего, прекрасного эфира поставим в первую очередь? Какую музычку?
5: Это... Не, музычку ставишь ты.
2: Не, музычку я ставлю после. У нас мячик слева, мячик справа. Сейчас, ну или важно, мячик справа, мячик слева, неважно. Футбол. Вот, первое от гостей, как правило, композиция. Чтобы представить гостей в каком-то виде. Вот.
5: Так, а где мы где-то записаны втроем? Вот то, что я видео присылал, там вот мы втроем.
3: Ну, к сожалению, видео мы на радиостанции посмотреть не сможем.
5: Нет, ну просто там как бы музыка там, это с концерта не получится, да?
3: К сожалению, нет.
5: Ну, ладно, не страшно, тогда по очереди всех будем включать.
2: Хорошо.
5: Так, что у нас есть? Ну, вот есть у нас проект Ильченко, где мы все втроем играли. Записанные мы там, я не помню, Антоша, ты в каких пластинках там последних принимал участие? Только в последней, да? То есть...
9: В последней.
5: Ну, давай тогда, значит, вот это, в 6 я зайду за тобой, там ты играл на гитаре?
9: Да.
5: Вот давай, в 6 я зайду за тобой, но там... Я не играл, но это не важно. Там Юра, но Юра же, он и клавишником был, не только гитаристом.
2: Кем он только не был.
5: Я на самом деле, когда познакомился с ним в 73-м году, он в мифах играл на клавишах. На рояле играл, и вот как раз мне его песня там больше всего и понравилась тогда. Вот.
2: Ну, вот. У нас тут Леша Мурашов, к слову, был в прошлой программе. Оказывается, на альбоме «Белая полоса» он играл с Майком Науменко на клавишах в каких-то произведениях в нескольких.
3: В одном.
2: В одном?
3: О-о.
2: Я думал, в нескольких. Но зато как? Отлично сыграл. Вообще музыка. Мне даже показалось, ранний Кримзон напомнила мне. Там флейточка, там клавишки такие прям. Ну, прям, ну, то есть такой вайб раннего Кримзона в зоопарке. Прикинь, круто как.
5: Да.
2: Леша Мурашов.
5: Круто.
2: Очень глубокий человек оказался.
5: Ну,
2: и был, и есть, и будет.
5: Ну, дай бог. Вот.
2: Ну, давай, что ставим, называем?
5: В 6 я зайду за тобой, автор Ильченко Юра. И он там напихал всяких вставок клавишных, которые он, значит, это самое, решил там употребить из разных других музык.
2: Потребить.
5: Из фильмов, там, значит, между куплетами, там, значит, но это он вот сам записывал. Понятно. Клавиши.
3: И мы ее сейчас объявим как просто Юрий Ильченко.
5: Юрий Ильченко.
3: Или Финский залив.
5: Нет, это, наверное, уже не Финский залив, но там Антон играл как раз на гитаре.
3: Отлично.
2: Запускай.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок», прямой эфир, замечательная музыка Юры Ильченко, это, конечно, просто кайф. Я поймался на мысли, что тут одновременно и что-то от аквариума, и что-то от зоопарка, и что-то от секрета. И тем не менее, все это явно такая стилистика как бы питерского такого рока. Чувство юмора, повышение как бы в мажорную тональность уход, вот это вот все, вот эти вот прям нотки такие слышны, которые у всех этих названных мной групп периодически встречаются, так сказать, уверенно в их творчестве. Вот. Ну, здорово, хорошо. Как работалось над этим альбомом? Ты же присутствовал, видел или не видел?
2: Нет, в последнем я не участвовал. В последнем он сам писал клавиши.
1: Вот Антоша, мы Антону спросим Антона, сейчас, да. Как оно работало с Юрой? Юра классно, я его знаю 100 лет.
3: Юра звонил, говорил, приезжай и делай вот это. И все, потом сам... Все по местам, то есть у него, он знал, что он делает, он просто как давал указания, вот так вот я бы сказал.
1: Ясно. А там еще такой Саша Глухов участвовал в «Финский залив» этой группе.
2: Да, но это давно было.
1: Давно. Сейчас да. Это чувак работает управляющим каким-то там менеджером в Т-банке в Москве сидит. Представляешь? Себе?
2: Но он айтишником был еще тогда и вообще так глубоко в этом.
1: Звонит мне, говорит, а я крутой, говорит. Я, говорит, этот самый как он сказал-то. Ну, бизнесмен.
2: В общем, он какую-то песню писал буквально там пару месяцев назад, решил одну Юрину песню там записать.
1: Просил, Саша?
2: Да. Ага. Звонил мне, просил меня клавиши ему записать. Я ему записал, отправил по мейлу.
1: Вот. А мне просто так звонил. Да. Ну, мы с ним в группе «Изолятор» играли. Такой тяжеляк. Это его материал.
2: Да. Он
1: тяжеляк. С Мироновым, Серегой Мироновым. Вот.
2: Ну, я не всех знаю, но...
1: Бас-гитарист такой. Ну, в общем, там тоже были всякие люди смешные, менялись, панки какие-то подкатывали. Да. Вот, ну что ж, друзья мои, я, так сказать, алаверды. Хочу вам... Такая случилась неприятность, у меня компьютер забарахлил, и поэтому я немножко от традиции отступлю, я буду называть только группу, буду называть произведение. Если помню, с какого альбома, скажу. Если помню, сколько она по времени идет, скажу. Не помню, не скажу. Вот. Давайте попробуем послушать группу Big Big Train. Это замечательный коллектив, совершенно замечательная группа. Потрясающая, на мой взгляд. В конце 90-х она возникла, сейчас она потеряла своего прекрасного вокалиста, вот который вы будете сейчас слушать. Он, к сожалению, в 21-м году попал в автокатастрофу и в достаточно молодом возрасте, 56, что ли, лет, лишился жизни, погиб. Вот. Дэвид Лонгтон его звали, он прекрасный человек. Вот. И потом они взяли из группы «Премьята Форнерия Маркони». Это старая итальянская группа, которая до сих пор существует. Вот. И там был такой Альберто Брейвин, вокалист на последнем их, на заключительном на сегодняшний день альбоме, который вышел в 2017 году. Вот. Или есть еще позже, но там уже Альберта нет. Так вот, он в 2017 году вышел, и потом попал в Big Big Train. Теперь он главный.

0: А мы будем солсберийского великана слушать.
1: На Солсберщине.
0: Да. Итак, группа Big Big Train. Песня, если я не ошибаюсь, она 3 минутки с чем-то идет. Заценим, друзья.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: В прямом эфире «Радио Шок» в 168-м выпуске программы «Волшебные нити Ариадны» слушалась композиция группы «Big Big Train» вместе с Владимиром Савенком, с Игорем Левкиным, с Юлией Культ, с Антоном Капельницким. Максим Нов все это прекрасным образом подготовил и осуществил прослушивание данной композиции. Вот. А я об этом пытаюсь рассказывать и привлечь нашу многоуважаемую 10-миллионную аудиторию к какой-то более-менее хорошей, я бы даже сказал, слегка волшебной музыки. Вот. Согласны ли со мной наши гости? Хотелось бы узнать. Как говорится, women and children first. Поэтому девушки первые отвечают.
2: Безусловно, это совершенно волшебная музыка, навевающая какие-то фантастические образы. И вот смена размеров и вот общего вот ритма внутри — просто потрясающее ощущение.
1: Здорово, здорово. Володя, зашло?
3: Ну, интересно, вот мне просто было бы интересно еще вот другие произведения послушать, потому что вот

0: я бы вот это произведение оценил как вот открывающая пластинку, там
1: будет
0: дальше что-то должно быть такое, значит,
1: будет
0: уже.
1: Еще.
0: Вот,
1: я вторую взял.
0: Вот, вот у меня такое впечатление, а так, значит, вот как бы это преддверие какое-то.
1: Да, прелюдия.
0: Да.
1: Да.
0: Вот,
1: интро.
0: Да. Вот, это интересно. Ну, конечно, это так некоторое как бы минорное ощущение, в отличие, например, вот я в 70-х я был фанатом группы Yes какое-то время. Вот, ну, не только Yes, там еще много чего. Вот, но Yes мне очень нравилось, потому что там очень светлая музыка, а здесь такая печальная.
1: Я понял.
0: Хотя какие-то параллели можно, значит.
1: У них всякая музыка.
0: Да. Вот, них... Но это вот по первой композиции, которую я первый раз услышал. Я ничего не знал про эту группу. Вот это мое первое впечатление.
1: Вот. Там, Игорь, если что, играет на барабанах Ник Дивергилио. Знаком такой мастер? С группы Spokes Beard. Тебе не знакомо? А Александр Ситковецкий знаком такой? Вот он, Ник Дивергилио, играл с Александром Ситковецким. Вот. Также он еще играл в группе Big, Мистер Биг. Недавно ездил на гастроли. Мистер Биг знаешь?
2: Конечно.
1: Вот. Также он еще играл, ну, короче, я посмотрел, более 130 не пластинок, а только участие в проектах. Он и вокалист, и барабанщик, и сам продюсер. Вот. А в группе Spokes Beard он играл на всем просто. Он был на авансцене, пел, иногда приходил на вторую установку. Они играли с Джимми Киганом в две установки, ну, как Genesis, вот, с Честером Томпсоном Коллинз. Также
2: что-то отдаленно мне напомнил то ли по вокалу группу Канзас. Был такой.
1: Ну, у них такой... Да, есть скрипка, да, но у них все-таки другая немножечко музыка. Это вот все-таки английская такая, типичная такая вот. Вот фолк такой английский. А американская, она чуть-чуть другая. Вот. Канзас, они такие немножечко... Не такие душевные, я бы скажу так. Они техничные, энергичные, эмоциональные, но менее такие трогательные. Вот здесь такой... А Антон, чего, понравилось?
3: Ну, вообще, да, и интересно, действительно, что еще, потому что такая прекрасная получилась рок-баллада с необычным, как бы, получается, что вот со скрипичным этим саундом, как бы.
1: Там еще брас, у них брас, 5 человек играет на духовых.
3: И как бы интересно, да, что еще имеется вот такого.
1: Да, и я вторую взял, ну, она попозже будет. Вот, и, Юлечка, скажи, пожалуйста, выбор инструмента. Это вот сердце вещует, жизнь заставила, или прям вот спала ночи, не спала вот без этого инструмента?
4: Знаете, и да, и нет. Поскольку, с одной стороны, и это жизнь моя так сложилась, то, что мне в руки попал аккордеон. Ну и мне попался в начале моего аккордеонного обучения очень правильный человек. Я когда музыкальную школу заканчивала, у меня так произошло, я на фортепиано только играла. И вот волею случая я встретила Александра Александровича Басманова, моего профессора прекрасного, который меня вот еще в бытность в Ульяновске учил. И он настолько красиво подал инструмент, что я без ума влюбилась. И вот до сих пор счастливо на нем играю, нахожу новые звуки и вот вдохновляюсь с помощью вот новой музыки и прекрасных людей вокруг.
1: Здорово.
4: Еще новое звучание.
1: Буду рад, если из сегодняшнего принесенного мною репертуара что-нибудь расширит какие-то рамки и сделает еще интересней и наполненной прекрасную жизнь. Аккордеонную творчество тоже, в частности.
4: Я думаю, будет именно так.
5: Если можно, давайте уточним, Юля, вы играете сами или в составе в каких-то...
1: Ну, с Игорем Левкиным они играют.
4: По большей части мы выступаем вместе с Игорем Левкиным дуэтом аккордеон и барабаны. И можно нас услышать по четвергам в блюз-клубе «Хендрикс» на Литейном 33.
5: У нас с там блюзовой программой.
4: Аккордеон или ликбез в блюзе. У нас и рэктаймы играем, мы и свинги, и делаем авторские обработки, в том числе... Мой профессор, он очень сильно вдохновлялся французской, прежде всего, культурой, потому что во Франции аккордеон очень развит, вот как в народе. Вот. И смешение вот этих всех жанров дает просто уникальное, прекрасное звучание и много новых ощущений.
1: Обалдеть.
4: Так что приходите по четвергам.
5: Ну, вообще, это очень интересно, конечно. А рэктайм такая музыка, которая очень дисциплинирует.
4: И безусловно.
5: И прямо вот на аккордеоне, вы знаете, невероятное количество классических рэктаймов.
4: Ну, некоторое количество точно.
5: Здорово. Приходите, дорогие друзья.
1: Обязательно приходите. А у нас с собой было заготовлено. Опа. Заготовлено у нас с собой. Вот. Рыбий блюз.
4: Да, это недавно вот вышло на стримингах. Это маленькая зарисовка блюзовая. Вот, сыгранная соло на аккордеоне.
1: Мне понравилось, что часто очень используется такое идиоматическое выражение «рыбий глаз». Сначала было «вырви глаз», а потом «рыбий глаз». Это когда, ну, это все связано с алкоголем, с теми с шутками, прибаутками. Вот, про это. Ну, и
5: что, Алексеевич, это связано...
1: Из этой жизни, вот, в молодости я вкусил вот это вот музыкально-советская СССРная жизнь. Вот, без этого никуда было не деться. Как ты заметил, вот, даже в самых высших сферах не чужды этим занятиям. Понимаешь ли, в чем дело?
5: Этим делом. Вообще, фраза, которую ты сказал, это классика отечественного кинематографа. Юль, если песня вышла на всех стримингах, значит, есть какой-то альбом, есть какие-то синглы, как сейчас говорят, и, может быть, даже не один, и не два, и не три?
4: Ну, собственно, на данный момент сингл выпущенный пока что только это, но у нас уже...
5: Дебютный.
4: Но у нас много наработков.
1: А классика кинематографа — это фильм «Не может быть» режиссер Леонид Гайдай. Ты думаешь, я ничего не знаю?
5: Что такое?
1: Это вот классика.
5: Игорь Чередник, дорогие друзья, знаток всего.
1: Ах ты, рыбий глаз.
5: Именно. И рыбий блюз.
1: Да.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок», прямой эфир, Владимир Савинок, Игорь Левкин, Юлия Культ, Антон Копеницкий. Вот, и зашибись, звучит-то. Оно пропущено через всякие штучки, то есть вот это вибрато финальное, это было ручками сделано, или это был вибратор какой-то?
2: Нет, это ручками.
1: Вы не,
2: я играю на акустическом инструменте, там ручками нужно.
1: Я знаю, что я сказал что-то смешное. Давайте пропустим, не будем заострять на этом тему. Хорошо. Ну, здорово, имеет право. А мне интересно с барабанами, это же, наверное, 100 раз круче вообще.
2: Абсолютно.
1: Круче, Игорёш, тебе кайф-то ловишь, играя?
3: Да, конечно, ловлю, но как это?
1: Не, ну я понимаю, красивая девушка, вот, играет на инструменте красиво, профессионально, вот, а само сочетание, вот, аккордеон, тебе же должен кик-то в бас попадать, там, машина, вот эта группа, это все.
4: Так нет,
1: мы не попадаем. Опять я что-то смешное сказал. Ну, попадаете, да?
3: Конечно, что-то.
1: Здорово. Народ, я просто в этом Джимми Хендриксе переиграл 1 000 000 раз с Пашей Зелинским.
4: И ни разу не попадал.
1: Нет, так попал, что Зелинский в Алисе оказался. Туда как раз Алекс Тимошенко пришел, его там и заприметил. Вот. Вернее, мы его позвали вместе с Ахмеровым, с Олегом. Вот. Так и публика неистовствует обычно?
3: Обычно, да.
1: Вот, видишь как. И каждый четверг.
3: Прям браво-браво.
1: И все время много.
3: Ну, Хендрикс небольшое помещение.
1: 30 человек.
3: Относительно много, да.
1: Здорово. Молодцы. И как бы на постоянке вас уже там тетеньки вот эти, я знаю этих тетенек, они вас...
2: Есть такие тетеньки хорошие, мы их очень любим.
1: Ну супер, вообще супер. Антона хотела спросить. Вот, Антон, а можешь перечислить свой музыкальный, не музыкальный, свой творческий ряд, свою линейку, участие в всяких крутых, ну не крутых, каких-то групп, вот, каких-то?
5: Крутых особо не играл.
6: Как? Ты только в крутых играл.
1: В крутых. Вот. С Володей это уже, считай, в крутой. Все.
6: Ну да. Начиная с «Черного кота».
5: Это же крутая группа была. «Черный кот». Да. Была такая группа крутая.
1: Да. Что-то я как-то так и...
4: Зачем она занималась?
6: Это Данилов Сережа.
1: Это же который ушел из мифов, потом сделал «Черный кот».
6: «Черный кот», да. Просто Антоша с Сережей занимался гитарой. И Сережа из своих учеников сделал себе группу в пику группе «Мифы». Ну, Сережа все в пику делал чему-нибудь.
1: Понятно.
6: И там, значит, вот Антоша.
5: Ну да, вот я в детстве попал как бы к нему в лапы. И, соответственно, «Черный кот», там потом вот Володя, я Юра Инченко. А, ну, группа «Ля минор».
1: Ты с Лехой Тополовым вместе, что ли? Или это было до него?
5: Это было до него, и сейчас как бы уже после него получается.
1: Да. То есть ты сейчас играешь в «Ля миноре»?
5: Да. Ну, сейчас у «Ля минора», так скажем, можно сказать, творческий отпуск.
1: Юлю Маркову застал?
5: Да, нет, конечно, Юля, все, нет, состав имеется, будет 7 ноября и 13-го, то есть Москва и Питер, вот концерты, как бы день рождения. Mm-hmm. Вот, но пока никаких других дат нет.
1: Всякая груша там.
5: Да, Игоренчик.
4: Антон, а я услышал, видел такое объявление, что у «Ля минора» прямо вот выходит новый альбом. Уж не важно даже впервые за сколько лет. И именно с Юлиным вокалом.
5: Он не выходит пока, он в работе.
4: И то ты тоже участвуешь в этой работе.
5: Да, да. То есть она как бы. То есть это, видимо, будет немножко долгострой, как бы, но.
4: В связи с чем долгострой? Все прям так и заняты.
5: В основном, во-первых, и заняты. Во-вторых, там и финансово как-то. То есть это все-таки такой творческий уже, как бы, получается, не вполне себе коммерческая, как бы, история.
4: Как знать. Ну, окей, хорошо.
1: Вот я поражаюсь, сидят люди, которые имеют просто 1 000 000 000 связей, 1 000 000 000 групп, все, а Юлечка играет только в одном проекте. Не парадок! Девушка красивая, с аккордеоном, это вообще, это находка. Это надо за это ухватываться. Вот ты Фадееву-то взял бы и сказал: Володя, смотри, что надо делать-то.
6: Сейчас у нас авральное как бы такое положение.
1: А потом ухватитесь потом.
6: А почему нет?
1: Вот, ля минор, то же самое. Вот, взять аккордеон тогда очень бы хорошо было. Совсем.
4: Ты думаешь, в ля миноре нет аккордеона?
1: А, есть, есть. Понятно, место занято.
5: Там вот, есть... кнопочный там аккордеон.
1: Я понял. Есть еще замечательная, совершенно потрясающая группа «Ном». Я их всех люблю и очень рад их. И там Серега любит всякие вот... ну, он, такие эксперименты в хорошем смысле этого слова. Вот. Это было бы шикардосно.
4: В группе «Ном» есть аккордеон.
1: Тоже? Там же даже Гусев.
4: Будет, кстати, дорогие друзья, будут концерты. Может, мы вам еще об этом скажем. По-моему, в ноябре.
1: Удивительно. Мне казалось, что нету вообще в Питере аккордеонистов. Только вот Юля одна, и все.
4: А, ты в этом смысле? Да. Это да, это да. Это правда.
2: Очень
4: это
2: много
4: правда.
2: В Питере аккордеонистов. Просто замечательно.
1: Аккордеонисток. Вот группа Авиа, тебе было бы очень бы хорошо попасть.
2: Ну, признаю, мужчин аккордеонистов гораздо больше, чем женщины.
1: Ну ладно, хорошо.
6: А еще было это, где Щураков.
1: Да, да, Сережа.
6: Они же сейчас...
1: В Пинаках три альбома с нами записал. В аквариуме играл.
6: Они же сейчас снова как бы работают, начинают в новом,
1: я забыл,
6: в новом виде.
1: Как называлось у него.
6: Вот сейчас тоже не вспомню, но к концу вспомним.
1: Вот. Но в трех альбомах Перпинаков его, может, не назвал, он все время с нами записывался. Вот. Очень клевый совершенно, супер техничный человек. Вот.
6: Вермишель.
1: А, Вермишель оркестра.
6: Вот, да, вспомнил.
1: За Кадырову надо тогда, на Илю.
6: Так он там у истоков был, да. А я не знаю, сейчас он, может быть, тоже там.
1: О, круто. Давайте я вам предложу коллектив, который называется Multinational. То есть там такой сом людей, такой список на 40 листов. Вот, и все известные. Там любят... Такой есть Джон Уэлсли, когда распустил Стивен Билсон группу Porcupine 3, вот, то Джон Уэлсли, который как бы... Он и не был их основным участником. Одно время стал вроде бы, вот, потом уходил. Он был как бы таким сопутствующим человеком. Он занимался саунд-продюсингом, хотя Стивен Билсон без него прекрасно умеет сведением заниматься и там улучшением классического старого рока. Это просто чудо, что он делает. Вот. Тем не менее, я его обнаруживаю, но чуть ли в каждой новинке. Смотрю группу, которую я не знаю, новая возникает, смотрю, Джон Уэлсли там, Джон Уэлсли там. Вот. И вот здесь он тоже присутствует. Короче, такая группа, выпустившая пока что на сегодняшний день один-единственный альбом, называется она «Умае». Причем «А» и «Е» написаны как одна буква. Так срослись. Вот. Как эти близнецы. Вот эти, которые... Как они? Сиамские.
6: Сиамские.
1: Вот. Да-да-да. Вот такой коллектив. Песенка тяжелая. Песенка такая роковая, такая вот. Но она замороченная. Я еще одну песенку взял этой группы, чтобы показать, что может быть в одном коллективе с одним названием настолько разный материал. Вот сейчас послушаем один материал, потом послушаем с последующим другой материал. Как будто другая группа играет. Итак, коллектив «Умае». Вот. Вот я начинаю уже забывать год. Какая-то свежая. То ли 20, то ли 18-й, то ли 21-й. Какая в каких-то таких годах. «Losing Grip» она называется. Ну, судя всему, потерянный захват или потерянная связь. Потерянная связь как-то так. Вот. Поехали. «Умае».

0: Ру. Игорь Чередник. Настройся на новую музыку. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Прямой эфир «Волшебная нить Ариадны» 168. Владимир Савинок, Игорь Левкин, Юлия Культ, Антон Капельницкий, Макс Темнов подготовил и запускает всю эту историю. Я рассказываю по мере своих возможностей.
2: Игорь Чередник, дорогие друзья. Именно я его подготовил и запускаю.
1: У Игоря Левкина хочется спросить, не хотел ли бы он, если бы его позвали в эту группу, в ней поиграть?
3: Для меня все это как-то сложно.
1: Почему?
2: Долго учить.
1: Так, собственно, для хорошего дела и не жалко времени.
2: А вдруг выгонят?
3: Бывало и такое.
1: Подготовиться как следует и не выгонят. Не твоя история?
3: Не моя история, да. Музыка, ну...
1: Поближе.
3: Ну, достаточно сложная и для меня в исполнении, и рост на другой совершенно, более легкой.
1: Вот, нет. Так это не важно.
3: Не важно.
1: Можно перерасти.
3: Вот этим и занимаюсь. Какие мои годы.
1: Хорошо, давай.
2: Поэтому только дуэт и только с аккордеоном.
1: Вот. Да, там как-то так. С другой стороны, спрятаться не за кого. Накосячишь, так видно сразу.
3: Слышно.
1: Слышно и видно.
3: Да. Лицо, если лицо сделать.
1: Лицо такое сразу.
3: И посмотреть на басиста, понимаешь.
1: А Антону как такое нравится? Музицирование?
4: По характеру мне, наверное, слишком уж тревожно все это.
1: Да.
4: То есть долго в таком находиться как-то тяжело. Но так вот время-то от времени послушать. Как бы, ну, люди умеют играть, интересно придумано, необычно. То есть это как бы вполне себе такой впечатляющий опыт, я бы сказал. Но играть в такой группе вряд ли бы у меня получилось.
1: Сейчас вторую песню поставлю.
4: Интересно. Интрига.
1: Ельчка, как это такое? Не нравится?
5: Действительно, нет, восхитительная музыка. Антон правильно заметил то, что долго в ней находиться будет достаточно некомфортно, но тем не менее в качестве вот такой нового экспириенса очень интересно послушать в середине вот гармонические эти разрешения, просто классно. Вот создает атмосферу вот эту постоянно нагнетающей, как такое,
1: клещи. Потеря grip по-английски это захват. Это что-то такое сцепляющее.
5: Ну, отражает название.
1: Да, да.
2: А аккордеона не хватает. Вот в чем дело.
5: Правда не хватает. Было бы
1: легче. Володя задумался.
6: Я подумал, что вот когда на клавишах там ничего сложного нет, а я подумал так вот, а как у гитары там такие вот эти навороты так играть. Но я-то не гитарист, поэтому я так думаю, на гитаре такое не сыграть.
1: На барабанах тоже надо посидеть часа два.
6: Не, ну там как бы какую-то формулу такую интересную гитарист придумал, и ее там в конце повторял все время, перемещая руку там по грифу. Ну, интересно. Вот. Ну, естественно, значит, конечно, там вот как... Все отметили тревожно. Вот что.
1: Да погода у нас какая. А я погода... до нитки промокшие сижу и трясусь.
6: Это промокшие, это еще не так тревожно. А тут что-то готовится такое.
1: Ну, потеряли люди связь, видишь?
6: Вот, да, вот. Нет.
1: И куда-то летят в какую-то неизвестность, где на полу то ли маты физкультурные, то ли какие-то арматурины торчат.
6: Понимаешь? В общем, научная фантастика 60-х годов, а если торчат арматурины, то это капиталистическая фантастика, потому что советская фантастика там приезжали...
1: Это Карповщина.
6: Приезжали, и там уже коммунизм построен.
1: Эдгар Повщина, да?
6: Ну, наверное, да. Там, или там Брэдбери, там что-нибудь такое так. Тоже так.
1: Вот. А что будем рассказывать, что будем запускать?
6: Так, а что у нас еще?
1: Смотри,
6: Сынченко, например.
1: Сейчас, подожди, секундочку. Я хочу мысль такую вбросить. поддержишь ты ее, не поддержишь, не знаю. У меня тоже как бы есть такой опыт игры в более чем 60 всяких проектах. Да. Вот. Я об одних вспоминаю просто с таким восторгом и думаю, блин, как жалко, что время прошло, все-таки хочется вернуть иногда. Вот. До того доводят ностальгические чувства, что, блин, жалко-то, что безвозвратно время-то. Не остановишь, не вернешь. Вот я бы с удовольствием сейчас окунулся бы вот в ту атмосферу. Вот. Не обязательно. Возраст тут ни при чем. Все путают, что типа, а, были моложе, там все по-другому. Как-то вот нет. Потому что я скорее скажу, что жизнь, она такая немножко осообразная. Ну или там, как это называть, тельняшкообразная. Вот. Полоса светлая, полоса темная, полоса светлая, полоса темная. Возраст ни при чем тут. Я в более юном возрасте был в совершенно разбитом, раздробленном, совершенно таком состоянии, как будто к финишу пришел. Все. Ничего нет, все кончилось. Был каким-то таким молодым стариканом. Потом раз, сменились обстоятельства, сменилось время, потихоньку-полегоньку, у меня бах, как будто молодость вторая. Потом второй брак, у меня ребенок родился, мне 52 года, я думаю, елки-палки, это чудо, это просто счастье какое-то. Потом опять, и вот так вот, большими или меньшими успехами жизнь была... очень счастливый, просто счастливый, была ужасной, были трагедийные моменты в ней, всякое бывало. Вот с музыкой тоже так же было. Была группа, в которой я потратил там кучу-кучу времени, сил, думал, ну вот сейчас тут наконец-то все оказалось впустую. А было, что меня позвали вот так вот, Курехин как звонит, говорит, завтра в Ливерпуль летим, говорит. А это был четверг, он говорит, с пятницы на субботу ночью летим в Ливерпуль. Я говорю, это шутки заканчиваю, Сережа. Говорю, я сам посмеяться люблю. Каким образом? Говорю, мы летим-то. Говорит, а ничего, говорит, как обыкновенном на самолете. Говорю, так паспорт-то где мой? Говорит, у нас. Я говорю, а как вы его получили? Пошли да получили. Я говорю, я же в нем не расписывался. Говорит, да есть твоя роспись. Как это не расписывался? Говорю, фотографию взяли где? Говорит, весь рок-клуб завален твоими фотографиями. Нашли. Я прихожу, мне дают мой паспорт с моей подписью, с моей фотографией, со штампом. Надо только с Аликом Каном, говорит, заехать в Ирландию. А, это в другой раз был с группой 0 в Ирландию. Там ирландскую визу поставить. С Аликом Каном мы ездили. А с Курехиным нет. Я получил паспорт и полетел в Ливерпуль, на родину Бетлаков. Вот такие были чудеса, понимаешь? В один день вот так щелк. И все. А к некоторым готовишься, готовишься годами, годами, годами. Бах! И ничего не происходит. Думаешь, блин. Но меня единственное успокаивало, то, что ничего не бывает зря. Что ты играл, группа не состоялась, но зато ты же научился чему-то. Ты в это время тренировался, у тебя был тренинг. Вот, ты играл с группой, ты чувствовал, локти постигал. Там, ты в груве играл с коллективом, с хорошим, более-менее, нормально. Вот, так что я к тому, что есть ли у тебя сейчас, вот, например, из своих композиций, которые многочисленные ты мне прислал до этого, вот, композиции, которые вспоминаются, ну, просто как счастье потока. Или они все так у тебя воспринимаются? Или некоторые группы, которые ты, допустим, ну не только, не то что пожалел, что как бы вот принимал участие, а ну не то не сё, например, там ни рыба, ни мясо, ну поиграл и поиграл, бог с ним, там записал что-то, там поехали дальше, вот, какое-то более равнодушное отношение. Вот. Какие-то вот такие. Это же все-таки человеческая какая-то история. Вот. Должны быть взлеты, падения. Вот. Не бывает ничего ровного.
6: Но в основном те, которые я тебе прислал, это те, которые я люблю, произведения.
1: Ага. А есть самые такие?
6: Самые.
1: Градации тоже, все люблю тоже есть. Есть очень люблю, есть без ума, есть полюбливаю. Есть и так, чуть-чуть.
6: Ну, как мне сказать, мне вот, как бы, я то, что сделал, я люблю. Но я, естественно, я не объективный оценщик этого всего, потому что я-то с другой стороны эмоции это смотрю. Вот мало того, я еще все свои ошибки вижу. Слышу. И переживаю, что вот надо было...
1: А давай сейчас поставим песню, которая с ошибками, которые ты переживаешь. Которые мы явно не услышим.
6: Так я так во всех песнях ошибки. Да, любую. В любой ошибке.
1: Ну сейчас вот мы
6: Юмай
1: слушали, что-то я там ошибок не нашел.
6: А с другой стороны, я работал с таким Андреем Маевским. Ага. Группа «Бэкап» была, это еще 90-е годы. А потом мы, значит, где-то с ним работали, раз и слышу, и, ага, он записан, и и клавиши играют, я думаю, ну вот я почти так же сыграл бы. Я его спрашиваю, а кто на клавишах-то? Он, да это же ты играешь.
2: Это и я могу.
7: Сашка Ляпин присылает мне запись, я слушаю, понять не могу. Вроде я, вроде не я. Он говорит, так это ж ты, говорит, играешь, Сатаманенко. Говорит, вместе, говорит, мы записывались в Невском ресторане. Забыл, что ли, говорит? Вот, говорит, мы блюз играли. Я думаю, елка, неужели я так играть умел? Вот это да. Вот это как это подгончик. Так что вот из Америки он мне прислал песню, которой 30 с лишним лет, о которой я и забыть-то забыл давным-давно. А мы с ним там что-то такое, чуть ли не альбом записали. Ну ладно. Короче, чего у нас ставим такое? Что вот, где ошибок-то много?
6: Ой, ну мне не представить. Ну, вот где ошибок?
7: Да я шучу.
6: На самом деле, вот интересная песня «Кочевников», так, «Дождик».
7: Так.
6: Чем она интересная? Значит, там трое клавишников играет. Там на рояле играет Вова Фадеев, стринг играет Олег Бондолетов, а «Родос Пьяно» играю я. Это на студии 36-го канала записывался этот альбом. Там «Родос Пьяно» у них на студии. Вот я там сыграл. А
7: 2007 год.
6: Да, на барабанах играет гитарист, покойный уже, к сожалению, Митя Лосев.
7: На барабанах.
6: На барабанах играет.
7: Дима Лосев.
6: Да.
7: Я помню, что там все барабаны хорошие у них в этом альбоме.
6: Вот, вот в этой песне на барабанах играет он.
7: Офигеть.
6: Соответственно, поет Фадеев. Вот, вот такая вот песня. Песня Евгения Леонова.
7: Женя Леонова.
6: Тоже нету с нами уже.
7: Это печальнейшая история. Они с женой вдвоем.
6: Да.
7: Печка.
6: Да, да. Я был у них в доме. Видел этот дом. К сожалению, такой покосившийся. По полу ветер гулял, там это зима была, я когда к ним приезжал.
7: Ну ладно, что ж делать. Давай
2: дождик.
7: Про дождик.
6: Дождик,
7: как раз, да. То, что за окном.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Ну вот прям хочется брависсимо сказать Мите Лосеву. Потрясающий гитарист, просто фантастический у него соло. Я восторгался ими. Тут на тебе, пожалуйста, 32-й квартоле. Вот, на тебе, пожалуйста, флэмы в совершенстве владеет рудиментом флэм. Вот, и так далее. У него есть понимание драминга, а грув-то какой, елка-палка. Я так подозреваю, 2007 год, ну, я не знаю, с метрономом, не с метрономом, но качество записи просто великолепное. Замечательное совершенно. Как так люди писали? Здорово, профессионально, фирменно звучит вообще. Просто класс.
2: Доволен, дорогие друзья, Игорь Чередник.
3: А звукорежиссер — это бывший из первых барабанщиков группы «Кочевники» Олег Кукин. Ну, тоже его знамение.
1: Да,
3: тоже.
1: Да. Вот он там он на тоже играет. Я помню, на альбоме он на этом, там написано, что он тоже играет.
3: Может быть. Я не все знаю. Там.
1: У меня он дома есть. Мне вот Володя его подарил когда-то.
3: Ну, у меня где-то тоже должен быть.
1: Вот, я поэтому изучил, кто там на чем играет. Ну, браво, отлично, все, здорово. Владимир Свинок, Игорь Левкин. Эти два человека как раз в данный момент играют в группе «Кочевники», «Свояры», ура.
3: И Антон тоже.
1: И Антон. А мы до него еще не дошли. Дошли, я бы сказал. Просто у нас целая Юлия культ. Вот. Мне, кстати, по поводу этого хотелось спросить. Это творческий псевдоним от того, что культ, в смысле культовая девушка, типа, или это от слова культура, или это от слова культуризм, или от чего это? Там, что мышцы, мол, сильные.
4: Не то, и не третье, и не пятое.
1: Я шучу же, я же шучу.
4: Ну, смысл то, что нести культуру массы, она, безусловно, приятна, вот, но как сценическое имя, получается, это небольшое сокращение фамилии.
1: А целиком...
4: Культина.
1: Хорошая, хорошая, очень хорошая. Вот. Ну и Антон Капельницкий, я вот своими произношу своими. Как, кстати, записано-то? По-моему, великолепная. И песня, и вообще, и так, и душевность. И вообще, не дать не взять. Профи.
5: Поддерживаю.
1: Молодцы. Вот. И я же 6 лет все-таки посвятил коллективу, да, и видел, как отношение к каждой нотке, и какое что-то такое детское расстройство, когда что-то такое не получалось. Вот. С нами же еще играл и Женя Петухов. Вот. Но это потрясающий чел. Вообще потрясающий. У него ну, такой Демис Русос один в один стоит такой и поет так же.
3: И капеллу закончил еще в детстве.
1: И на бас-гитаре играет так, что вообще...
3: Еще и брат Генки Брехновского.
1: Сводный, да. Ну, в смысле, мама одна, папа разные. Да. Вот. Да. Ну, потрясное было время, конечно. Ой, ну, давайте к ним тогда сплаваем, что ли, в зарубежье заковарный. Вот. Есть такая группа, недавно появилась, она называется Код... Сейчас, 60... 80. Код 18. Вот. Эта группа вышла
3: 18.
1: Из... А, да, 18. AT — это 80, да, извините. Да, да. Вот, 18. Код 18. Она, в свою очередь, является продолжением группы Hughes, которую я тоже взял. Она будет следующим номером. Вот. А пока вот то, что из Hughes вышло, вот код 18 коллектив. Я специально взял новые, которые ни разу здесь еще не звучали. Потому что я знал, что придет Володя, вот, а Володя у нас в 7-й или 8-й раз. Поэтому по одному и тому же кругу то, что он уже 100 раз слышал, мне не хотелось. Вот. Я поэтому специально поковырялся и выбрал то, что сюда еще ни разу не было принесено. Такой экспериментальный, в моем смысле, вот, заход в этом смысле. Итак, код 18, альбомчик свежий-пересвежий, он, по-моему, 26-го года альбом. Композиция называется «They Took It All». Вот так он называется. Сколько времени скажу, не знаю. Я говорю, компьютер сбой дал. Я поэтому только название композиции и название группы. И примерно год. Вот. По-моему, что-то то ли опять 4 минуты или 5, неважно. Код 18. Погнали.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: «Они взяли это все», говорят нам ребята из группы «Код 18». А вот мы у наших гостей сегодняшнего 168-го эфира программы «Волшебные нити Ариадны» Владимира Свинка, Игоря Левкина, Юлии Культ и Антона Капельницкого возьмем, да и спросим. Опять смурь! А Игоря спросим, играл ли он бы в такой группе, если бы его позвали.
2: Ты опять за свое.
1: Ну да.
2: Тревожная музыка.
1: Я понял. Но я специально взял, смотри, тут и гитарка классная, и клавиши.
2: Звучит все превосходно. Очень технически сыгранная история.
1: А что тут сложного-то, ничего и нет. Потому что кардан.
2: Ты привык играть на кардане. Я как-то, меня обошло это.
1: Это вопрос одного дня буквально.
2: Да, у меня был кардан, я пробовал, не зашло, не мое.
1: Такая хорошая штука.
2: Я с Федей Чистяком раз так попробовал на концерте, то пёс сказал, не надо.
1: А почему? Странно. Я в играх внедрял в двух песнях.
2: Я пытался тоже с Федей внедрить.
1: Вот, а с Пандорой и Снейл без него вообще невозможно было играть. Вот, без кардана. Да.
2: Ну вот так.
1: Ясно. Как, Антон, тебе гитарист? Хорошее соло было?
3: Гитарист.
1: Музыка такси, а вот гитарист?
3: Да не, музыка и гитарист, все как бы на уровне довольно-таки высоком. Там другое дело, что вот меня чувство, короче, такого непрекращающегося эксперимента, как вот оно меня не покидало.
1: Ну так правильно, ищут.
3: Опять же, ищут. И такого тревожного поиска, я бы сказал.
1: Ищут.
3: Все равно.
1: Это вот... первая программа, это мне погода и навеяло. А вторая половина, первая половина, а вторая половина будет светлая и радостная. Вот, Юлечка, как? Тревожно,
4: ну, несмотря на то, что достаточно такая напряженная музыка, экспериментаторская, мне она показалась более не такой слишком уж негативной.
1: Конечно.
4: Какая-то танцевальность в нем можно даже увидеть, услышать.
1: Вот видите, как парни. Устами женщин глаголит истина. Вот, девушек особенно красивых. Вот. Володь, есть что добавить? Там я специально клавиш куча набрал тебе на обсуждение.
5: Да, там много разных клавиш было, и синтезаторное соло, и органное соло. Органное мне так это, ну, я не хочу сказать, что не понравилось, но оно такое, ну, типа как это, как видовое такое там. Вот, ну, типа вот звук органа продемонстрирован, хотя там... Ну, так, все это быстро, это все сделал, там быстрые пассажи.
1: Но уместно же оно там было.
5: Да, конечно. И потом он как-то это последнюю ноту в синтезаторном соло как-то странно увел мне. Это, кстати, самое сложное, вот ты, чтобы синтезаторная нота в самом конце, чтобы она правильно затухла. Это самое сложное вообще.
6: Это правда, да.
5: Да. Потому что ты играешь соло, а потом вот просто так оборвать, там оно раз и кончило звучать, и чего-то не хватает. А надо, чтобы она там... Вот, а то это надо руку уже в другую часть синтезатора переносить. Там,
1: сколько тонкостей громкости на свете.
5: Да, так на самом деле, вот как это вот старые синтезаторы, там главное не то, что ты правой рукой делаешь по клавишам, но они одноголосые были, а в основном вот эти вот в 70-х, там, 80-х годах все эти муги, там у меня, кстати, был...
1: И мини-муги были.
5: Да, с мини-муга началось, но это для мугов вообще история такая. Главный инженер, ну, главный Роберт Муг, он выпускал огромные шкафы, вот на которые у Эмерсона там стоял, с проводами.
1: С кучей проводов.
5: Да, от чего пошло название тембра, пишется патч. Uh-huh. Что такое патч? Это значит, вот, вот на телефонных станциях были патчборды, называются, uh-huh. По-английски патчборд, куда включали, значит, там, алло, барышня, там, мне Смольный. Да, раз, она, дырка для Смольного, она туда провод включала, ну, и со Смольным человек говорил. Вот, от этого слова патч пошел, значит, название вот, ну, где-то в каких-то фирмах тембр пишет, в каких-то, значит, тон там пишет, а во многих пишут патч. Вот это вот от этого, вот от того, что Мук сделал вот такие синтезаторы. Он не хотел размениться на дешевке, а его заместитель, как бы инженер главный, который вот все там доводил до ума все его идеи, он ему говорил, да надо сделать модель, которую вот вообще все купят, а он, Роберт Мук, ни в какую. А потом он уехал в отпуск. И пока он был в отпуске, этот раз и выпустил то, что в народе называлось мини-мук, называлось модель D. Uh-huh. Вот. То есть она называется Model D, а ну, в народе мини-мук. Uh-huh. И вот Мук приезжает, у него в ферме, значит, это самое, дела нормально там пошли, так они в проигрыше были, там свои деньги надо было туда вносить, чтобы это поддерживать все. А тут вдруг раз их по всему миру стали их инструменты там покупать. Вот,
1: видишь,
5: вот так мини-мук получился.

0: Чем там это самое? И названия разные там. Одни названия там. У Yamaha там все названия, они совершенно другие сделаны там. У одного там, значит, вот то, что это от ноты к ноте подъезд. У Муга глайд называется, скольжение там. У Yamaha там портаменто уже называется. То есть с другой фирмы там ручки по-другому расположены. Значит, уже с одного на другое просто так вот на другой концерт не пересядешь. Вот. Ну, нужно несколько месяцев. Вот Манфред Мэн, он писал, что он полгода изучал этот инструмент, и после этого только стал его применять уже в своей новой группе.
1: Я как посмотрел на Рика Уэйкмана, скажем, образца 89 года, где Андерсон, Уэйкман, Хоу и Бруфорд. Там им помогал Тони Левин на бас-гитаре без Криса Сквайра. Вот так вот человека кругом инструменты.
0: Ну да, у него
1: еще по два ряда.
0: Это въезд всегда, значит, было отдельное шоу, а самое большое шоу у них был, когда был Джефф Даунс.
1: Да.
0: У него целый этаж над сценой был надстроен, где там просто стояли инструменты, там их было намного больше, чем у Рика Уэйкмана.
1: Публики задом.
0: Да, чтобы все инструменты были видны. Вот. И он носился от одного к другому. А в интервью его спрашивали, а вот вы в этой песне... Сейчас не помню, про какую. На каком инструменте, значит, вот вы там играете, в этом месте, очень интересно. Он говорит, а я не знаю, говорит, я там, значит, на трех инструментах сыграл одну и ту же партию, а что звукорежиссер выбрал, я не знаю, говорит.
1: Кстати, как тебе новый опус группы Yes под названием «Аврора»?
0: Вот не слушал еще.
1: Послушай,
0: мне все говорят,
1: вот такой.
0: Все говорят, что послушайте, а я еще, ну вот, пока не.
1: А предыдущий?
0: Я не все их слышал, то есть вот с какими-то, что-то слышал. Ну, мне, конечно, больше всего, конечно, нравится «Где Андерсон».
1: Это пел, понятное дело.
0: Вот, потому что энергетика совершенно другая. Вот Андерсон одну ноту берет, уже волшебство пошло.
1: Так выпустил он в 25-м году.
0: Да, он альбом с ребятами, с какими-то, да, там, вот там вот Yes пошел.
1: Шедевр просто. Вот, носил я сюда. Слушайте, друзья, у нас печальная новость, нехорошая новость. Нас покидают не один человек, не два, а целых трио. Говорит, нам надо уходить. Что хотите с нами делайте,
2: но
1: не будем же мы их, Макс, с тобой этими наручниками к батареям, не будем такой заниматься ерундой, правда? Отпустим,
2: что
0: работу.
2: Как скажешь, Игорь
1: Васильевич. Ну так я скажу, что я добрый человек. Вот. Я уважаю чужие работы. Вот. Я все прекрасно понимаю и уважаю. Дорогие друзья, давайте попрощаемся с Игорем Левкиным, замечательным барабанщиком, моим старинным другом, с Юлией Культ. Я сразу, вот прям с первых секунд понял, что это наш человек. Вот. И как будто 100 лет ее знаю. Вот. В ней есть что-то обворожительное такое, что-то притягательное, что-то очень-очень такое, как бы это сказать, волшебное что-то в ней
2: есть. И что же это такое? Аккордеон. Вот что.
1: Вот это вот как... я даже не знал, когда я увидел первый раз, я даже не знал, вернее, знал, вот, но не слышал ничего никак. Вот. Не в аккордеоне дело, а в человеческих качествах. Вот. И Антон Капельницкий. Отличные ребята, отличная девушка. Нас покидают. Как жаль. Вот.
3: Большое спасибо, Радио Шок. Спасибо за внимание.
2: Приходите еще.
1: Мы сейчас как раз Юлину песенку вторую-то, которая у нас, попробую я поломать язык, получится правильно у меня получится или нет. Не знаю. Сейчас попробую. Le Fang de Mon.
3: Почти правильно. «Enfant du monde» — это произведение французского композитора. Его зовут Клод Томе. Он, к счастью, еще до сих пор жив. Мне даже довелось с ним лично познакомиться, у него позаниматься прямо во Франции. Великолепное произведение. И это как раз аранжировка наша, которую мы с Игорем Левкиным сделали.
1: То есть мы здесь барабаны услышим?
3: Да.
1: Игорешины?
3: Игорешины.
1: Все, я замолкаю. Сейчас будет чудо твориться.

0: When the snow is getting heavy.
1: Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
2: Вот в 168-м прямом эфире «Радио Шок» в программе «Волшебные нити Ариадны». Вот, у нас в гостях был Игорь Левкин, Юлия Культ, Антон Капельницкий. Пожелаем им доброго пути, хорошей дороги, без дождей, без луж, без ям. Вот, чтобы они на свою работу, которую они заторопились, вот, благополучно добрались, и все у них было бы хорошо, и работа состоялась прекрасно. А вот Владимира Савенко, мы никуда и не... А он и сам не хочет. Слава Богу. Вот, остается у нас Владимир Савенок.
3: Куда-то идти, там дождь.
4: Можно я у вас пока посижу?
2: Чего мы несказанно рады. Ура, ура, Володь, что ты здесь.
4: Игорь Чередник, дорогие друзья.
2: Вот Макс спорта. Темнов. Макс Темнов все понавключал и сделал этим самым всем хорошо. Всем 10 миллионам нашим слушателям. Вот.
4: Игорь Алексеевич, извини, да, пожалуйста, если позволишь, раз уж у нас такая история, radioshock.ru, кнопочка «Общаться». Это да, место, где находится наш чат. Да. Может быть, вы нам захотите что-нибудь написать и передать привет Володе, или что-то у него спросить. А то вот тут, видите, какой-то у нас пользователь, но он подписался, ну и молодец, что подписался. Где вы опаздываете, и все. Так надо продолжить как-то разговор.
2: Да, продолжаем разговор. Вот, я говорил, что группа Код 18 вышла из группы Хьюис. Вот, и сейчас же я хочу предложить, Володь, тебе послушать и группу Хьюис, 2016 год. Вот, а композиция называется I Held. Так она называется. Погнали.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок», прямой эфир, Владимир Савинок у нас в гостях. Ну что, Володь, вот смотри, была группа «Хьюис», распалась, появилась группа «Код 18», и, по твоим ощущениям, дело пошло на убыль, то есть они с чего-то хорошего соскочили и куда-то не в ту степь пошли, не в ту степь, вот. А, или же наоборот, все улучшилось, углубилось, и правильно сделали, что распались. Или что-то плохо, что это плохо, или наоборот, что-то хорошо, то и это хорошо.
2: Скорее последнее, и то, и хорошо, и другое, и это. И то, что было хорошо, и то, что новое, тоже хорошо, но оно чуть-чуть другое просто.
1: Да, да. Но концепция как бы соблюдена. То есть осталось, как бы, вот чувствуется стилистика. Это очень тонкая грань, свой стиль найти. Угу. Очень. Но я как бы прочухал. Вот я их могу определять из какого-то набора групп. Я скажу, да, угу, вот это «Хьюис». Вот. А вот пока что разделить на «Код 18» и «Хьюис» не могу. Угу.
2: Ну, наверное, там... Мне, наверное, нужно больше целиком альбомов послушать, чтобы узнавать среди какого-то там другого множества групп. Вот, но...
1: Вот у «Хьюис» 2, у «Код 18» 1.
2: Просто когда первый раз слушаешь группу, там, оно не всегда складывается в какое-то цельное такое. Вот слышишь, что вот это вот что-то от «Кинг Кримсона», там вот это вот от «Маклафлина», там, значит, от старого, там, вот, когда у него еще
1: это
2: там...
1: Это стиль ретро-прогрессив.
2: Да, да, да, да. И вот эти вот какие-то угадываются, а потом уже когда-то это, через какое-то время, это уже складывается вот в одно единое целое. Mm-hmm. То есть вот у меня пока первичная стадия, вот я слышу, да, отдельные куски, то есть нет, это неплохие, то есть и не полное там как бы копирование, вживание в те, то есть да, это безусловно что-то свое, но какие-то намеки на что-то такое есть, но без этого невозможно, музыка-то она от чего-то всегда отталкивается, это для нас она, значит, с нуля каждый раз возникает, а для них у них преемственность, то есть вот для нас вот как Битлз возникли, а до этого ничего подобного не было, вот, и все, ну ничего. Все это самое сразу рты открыли, и такого не может быть. Так, и прошла какая-то дезориентация такое. Все, и кроме Битлз ничего нету. А для них это нормальное явление. Но явление, конечно, гениальное. Вот, но у них были еще традиции, от которых это все пошло. А мы этих традиций не знали. Ну, вот, да. И в этом вся разница. Ну, вот сейчас как бы новые группы тоже слушаешь. То есть я сразу слышу традиции, вот из чего, что там возникло.
1: Это поголовная история.
2: Да. Просто поголовная. Вот. А чтобы там уже группу как-то идентифицировать, вот этот стиль,
1: это более тонкий этап.
2: Это уже надо альбомы послушать целиком.
1: Это вот, следующий этап. Да. Вот, потому что один этап расслушивания, как правило, может занимать годы.
2: Конечно.
1: Flower Kings новый вышел, я немножко так поднапрягся, немножко думаю, ну как же так, такие супер музыканты, там Лалла Ларсона они взяли, клавишника крутейшего в состав к себе. Вот, Томас Бодин, тем не менее, выдал сольный альбом шикарный совершенно в 25-м году, по-моему, или 24-м. Вот, и... вопросом задаешься, так вот же ваш клавишник, с которым вы сделали выдающийся шедевральный альбом, а чего же его вы не пригласите? Видимо, есть тому причины. Вот. Как-то они не стали вместе играть. Они позвали сначала Зак Каминс, такой из группы, сейчас скажу, Endless Sporadic, такая есть группа. Ей Ронни Столтс, Йонас Врейгл там чуть-чуть помогал. Вот. Потом им стал помогать даже не кто-то, а из Dream Theater Джордан Рудос. Он участвует в альбоме 2013-2014 года вот этого On Endless Sporadic. Вот. А потом смотрю, Зак Каминс, клавишник и гитарист этой группы, Endless Sporadic, во Flower Kings в новом тихой сапой прокрался и внедрился. И они два альбома с ним выдали. Альбомы шикарные. Вот. А потом что-то я смотрю, я перестал понимать поздний Flower Kings. Я опечалился. Я немножко разочаровался в них. Вот, думаю, стареют, материал высасывают из пальца. Уже много такого, как бы много... Ну, не могут удивить так залихватски. Не могут меня зацепить за сердце, за душу. Ну, как-то... А тут... Иду я по улице, солнышко светит, у меня плеер качественный, и у меня прямо в одной папочке лежит все поздние Flower Kings в качестве, в хорошем. Я думаю, дай-ка я, дорога дальняя, там куда-то я ехал, дай-ка я, думаю, буду подряд их слушать. И что ты думаешь? У меня произошло чудо. Я просто думаю, где мои уши были раньше? Где мой мозг был раньше? Это же просто великолепие, просто офигенные альбомы поздние. Вот сейчас выходит Hope альбом в 26-м году, в ноябре они его выпустят. Ну, одну песенку я уже сюда приносил. Вот. И он тоже обещает быть таким же крутым. Ну, потрясающая музыка, потрясающий музыкант. Понимаешь, что такие происходят всякие пертурбации с человеком, что все, даже вот в одном возрасте не нравилось, то есть нравилось безумно. Я сейчас переслушиваю, скажем, тот же Фенни Адамс Свит. Думаю, блин, ну это же скукота. Я же тут каждую следующую ноту знаю, каждый следующий вздох там в Каннелле, там каждый следующий звук, я это все знаю, в каком бы качестве ни было. Вот, ну я думаю, ну это же скучно, уже, ну вот играет предсказуемо, ну сейчас будет это, то пятое, десятое, ну сколько ж можно-то? Хочется что-то удивило, чтобы там, удивляющее. Так вот, Flower Kings пишет именно не то, что удивительную, а способную удивлять музыку. Они могут запросто найти какой-то интересный музыкальный мелодический ход, один раз его проиграть так вот в проброс, да, вот типа побочная партия, а потом от него отказаться так совершенно спокойно и пойти в другое место, играть там другую вещь, пускай даже тебе этот ход показался шедевральным, а не так, знаешь, так, типа, ничего, так надо. Вот пошли в другом направлении, где раскрываются еще более интересные вещи. То есть что делается? Вот Ронни Столту 70 лет вот, в 26-м году. То ли уже было, то ли еще будет. По-моему, в октябре будет ему 70 лет. Вот. И вот, видать, к дате они выпускают свой 6-й альбом с 19-го года. Вот. А если по двойникам смотреть, то два двойника среди них было. Ты не слышал поздние Flower Kings?
2: Наверное, нет.
1: Жаль. Вот послушай, я тебе очень рекомендую альбом 20-го года. Он называется, по-моему, он называется «Острова», «Islands», если я ничего не путаю, так же как «Crimson». И обложку Роджер Дин нарисовал. Двойной альбом, совершенно потрясающий.
2: Который «Yes» рисовал?
1: Да. Ну, не только «Yes», там куча-куча всего. Даже «Осибиса» группа такая, темнокожих всяких весельчаков, он им обложки рисовал. Вот. Потом этот самый все сольники Сквайра, Хоу, все эти вот, все его рисунки, эти Азия, Эйзия, вот. Ну и так далее. Вот. Ну, в общем, понятненько. Давай разбираться с твоим творчеством. Его просто вагоном не вывезешь. Сколько у тебя много творчества. Вот. Давай что-нибудь ставить.
2: Так, хорошо, есть песня «Тост» у тебя?
1: Если ты мне рекомендовал, присылал, значит, должна быть.
3: Вот она. Имеется.
1: Да. Имеется.
2: Ну, значит, давайте ее поставим. Значит, там у нас...
3: Владимир Савинок и группа... Группа какая?
2: И группа.
3: Группа Владимира Савинок.
2: Значит, сначала мы назвали «Первая линия», потом, значит, сразу появилась какая-то еще одна «Первая линия» с какой-то другой музыкой. Вот, Бурлака мне говорит... оставляю это название, отобьемся. Вот. А я так подумал, ну, причем, да, что надо что-то такое придумывать. А гитарист Дима Козлов говорит, слушай, давай, говорит, Владимир Савинок и группа, и друзья. Вот, мы так, значит, назвались. Вот я там написал Владимир Савинок и группа, в общем. Так, так Владимир Савинок и друзья, в общем. Там на барабанах Миша Ди Лазари. Бэк-вокал я Володю Фадеева позвал. Вот там он подпевки делает. То есть профессиональнейшие. То есть вот так я... то есть качеству пения я позавидовал. То есть я там, ну, главный голос пою, а он, значит, там как бы бэки поет, и это... Настолько круче, обычно наоборот. Вот. Дальше. На барабанах Миша Ди Лазари.
1: Это вот которая «Машина времени»?
2: Нет, что.
3: Совсем нет. Так, другой. Подожди. Совсем другой.
2: Что «Машина времени»?
1: Барабанчик «Машина времени».
2: Не, Миша Ди Лазари.
3: это что, наш замечательный петербургский барабанщик.
2: Да, он сейчас вместе со своей женой в основном выступает, Дана. Она скрипачка, они вдвоем.
1: То есть тоже барабанная скрипка?
2: Причем он, значит, играет на барабанах, значит, ногами. Что-то такое, значит, со всякими бубенчиками, хай-хетами там, значит. А в руках у него еще гитара, и он поет.
1: Тут, я думаю, где я видел это.
3: Ну и, кроме того, Михаил участвует и в нескольких других
2: петербургских. Да, это тоже универсальный барабанщик, он очень много где. И когда Игорь не может, я его приглашаю.
1: Я вспомнил, в машине времени был Делахойе или Калагойе.
3: Тоже мне.
2: Калагойе, да.
3: Идите Бурлаку, почитайте уже. Человек...
2: Калагойе, да.
1: Я люблю западный прогрессив-рок. Точка.
3: К чему это сейчас было? К тому, что будет песня про
2: слова. А слова написал известный тебе Леша Кожевников.
1: Да ничего себе. Он умеет писать тексты.
2: Значит, он так сказал, что он вообще это не придавал значения. Он это какой-то вечеринке написал стихотворение, значит, и это самое. Но оно ко мне попало, но от него попало. Оно у меня пролежало какое-то время. Потом я раз на него наткнулся и решил, что надо попробовать. И вот написалась, значит, музыка «Тост». А к тому же тогда получилось, что... Сережа Данилова не стало, это 2006-2007 год был, вот, а я еще был после аварии, я ряд песен на Сережины тексты написал, а мне Миша Курганский звонит, что вот вечер памяти Данилова, не хочешь выступить? И я, значит, говорю, да, давай. Но у меня сейчас группы нет, потому что я был сам после аварии, на костылях ходил. Он говорит, я тебе подгоню людей. И вот он мне, значит, подогнал Мишу Делазари, подогнал Диму Козлова, гитариста, и подогнал басиста Женю Егорова. Значит, Женя там в двух вещах, значит, на студии сыграл, а в другой песне, в другую, значит, он, значит, потом сказал, что я сейчас буду играть с другой музыкой, меня с другой группой, другую музыку, и сейчас уже такую музыку меня не интересует. Я позвал Наиля Кадырова, значит, он сыграл там, значит, бас и гитару, значит, акустическую сыграл.
1: Классно.
2: Вот, значит, вот такая сборная команда. Описали мы Удесса, Вадика Сергеева.
1: Знакомая
2: вот.
1: История.
2: Это, значит, вот в 2007 году, после концерта я решил записать эти вещи. Вот, то есть там две песни на стихи Данилова и одна на стихи Лёши Кожевникова.
3: Запускаем?
2: Вот, да.
1: Как называется-то?
2: Тост.
1: Тост.
2: Тост.
1: Погнали.
2: Тост.

0: Лови рок. Слушай шок. Радио шок. Радио шок. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: 168-я ниточка у нас сегодня Ариадны. Вот, что на «Радио Шок» по пятницам выходит. Мы стараемся, конечно, в 16 это все запуститься-то. Но бывает по-всякому. Вот сегодня мы в 16:16 запустились. И какой-то человек написал нам, говорит, ну где вы, блин, дай вас ждать. Вот, взял и ушел куда-то, и не пришел. Ну и ладно, может, сидит тихаря, слушает, дождался все-таки. Но писать что-то ленится. Ничего не пишет он, нет? Так.
2: Надо писать, дорогие друзья. Пишите Игорю Череднику, например. Он это любит.
1: Вот, Владимир Семенок у нас в гостях. Да, были люди, Игорь Левкин был, Юлия Культ была, Антон Капельницкий, но жизнь есть жизнь, дела есть дела. Важные, реально важные дела, и мы их, как бы так сказать, без зазрения совести отпустили. Вот, хорошо. Песня глубокая, емкая, гиперперсональная. Вот там не один Володя Фадеев, там целая масса людей. Или он как 58
3: много
1: дорожек.
3: Володь Фадеев.
1: То есть он 58 дорожек писал.
3: Ну, три голоса он записал.
1: Такое ощущение, что там 23 голоса.
2: Вот так звучит. И работают профессионалы, чего уж.
3: Да, так звучит. Обалдеть. Володя Фадеев.
1: Обалдеть, звучит Володя Фадеев.
3: Ну, есть еще секрет, там Морган поддерживает это все еще.
1: Ну, круто.
3: Когда с Лесли, он создает тоже хоровой эффект, поэтому они вместе, когда складываются, получаются такой, как хор.
2: Логично. Да.
1: Очень круто.
2: Ну, конечно, все звучит очень.
1: Переведем дух, а меня зацепило, потому что ностальгия по тем славным временам, 2009 год, я помню, как мы пришел на фестиваль «Прорыв», сел к одному человечку с усами, такому крупноватому, который кричал и на весь зал, что типа там «Молодцы!» или там «Зачем вы на сцену вышли?» «Ничего не слышно?» А потом такой говорит: «Меня зовут Владимир». Я говорю: «А меня Игорь зовут». Он говорит: «Ну, сейчас, говорит, закончится вот этот бодяга. Ты куда, говорит, едешь-то? Ты барабанщик?» Я говорю: «Да, ага». Так все тихоря, такой полусекреты такие всякие. «Куда, говорит, едешь-то?» Я говорю: «Я вообще-то в Купчино еду». Он говорит: «Да? А на какую улицу?» Я говорю: «А на Будапештскую». Он так: «Да? А дом какой?» Я говорю: «А 88-й». Он так: «Да?» Я говорю: «А че?» «Да я тоже живу», говорит, «Будапештская, 88. Говорит: «Корпус-то у тебя какой?» Я говорю: «2. А вот корпус у меня один. Напротив два дома. Вот. И на этой почве он и говорит, что у меня есть Николай, вот наша группа. Тут же был подарен мне вот этот компакт, который у меня до сих пор есть, с таким клоунским таким на обложке такой. Как это называется-то?
3: Колпак.
1: Да. Вот.
3: Орликин.
1: Орликин, да. точно. Вот я это дело заслушал, у меня тогда еще была возможность, у меня был плеер CD-шный хороший, и улетел. Думаю, вот это да, мне что-то как-то так стыдновато с такими профами, профессиональными людьми-то играть. Вот еще обломаюсь, типа там я... Ну, я, понятное дело, играл там, все понятно, но практически 10 лет до этого я не играл, вот, пара-тройка групп у меня была, мы только-только начинали, мы второе возвращение в большой спорт, вот, и я долгое время жеманничал, типа, там, думаю, он говорит, нам только бас-гитариста бы найти, и вот поиск шел где-то год, мы одного, другого, третьего остановились как раз на Жене Петухове. Mm-hmm. Вот. И он что-то не сдюжил. Мы сыграли в этом Файербуле один-единственный концерт.
3: Да, помню.
1: Вот. Да. И по каким-то причинам Женя куда-то подевался. Как правило, после концерта Володя устраивал разнос. Говорил, что ты не так сыграл, ты не так спел, ты не то сделал. Он обязательно требовал записи. Mm-hmm. И очень-очень прям перфекционистично, педантично, не жалея никого и ничего, прямо говорил все как есть. Вот. Он не пытался унизить человека, он не пытался загнобить. Он просто говорил правду. Вот. И, видать, он Женя какую-то неприятную правду услышал. И больше не пришел.
3: Я думаю, не совсем так. Я думаю, у Жени просто тяжелый период. У него там собака умерла. Вот. Он очень сильно переживал. И месяц не показывался. Потом, значит, вот, у кочевников, у них, у савояров-кочевников, у них, значит, такая, надо два раза в неделю собираться репетировать. А еще лучше три раза в неделю, чтобы, значит, собираться, да. Вот, и репетировать, конечно, вот это, а Женя так вот выбыл там и месяц не показывался, там, да. Ну и тогда, значит, пошел разговор, что надо бы кого-то еще.
1: Вот, и кто-то еще у нас сегодня в гостях.
3: Ну, я-то не бас-гитарист.
1: Я понятно.
3: Вот, ну... Я сейчас не помню, сразу Денис или кто-то там еще был.
1: Дениса я привел. Ты привел. Что я играл с ним в другой группе. Потому что были перепробованы куча людей, каких-то старых.
3: А, ну значит, вот он сразу, вот он до сих пор и играет.
1: Да. Дениса я привел в шутку Баха, я его привел. Вот. Потом он играл, например, у меня на 50-летии в трех группах. Вот. Он играл в Мануфактуре, он играл в псевдо-аукционе. Ну там. Uh-huh. Разные аукционовские участники. Вот. Федорова не было, он в Москве был. Вот, сыграли аукционовские песни. Горкуша был, Рогожин был, вот, Матковский был, Ослик, который Парфенов, который в Алисе, вместо Озерского был на клавишах. Озерского инфаркт случился.
3: Ну, я, к сожалению, никого не знаю там. Но... Ну, все равно уважаемые люди все.
1: Вот, да. Ну, Рогожин заслуженный артист.
3: Не, Рогожина знаю, конечно.
1: И вот на месте Бондарика, видите, бас-гитариста, играл как раз, значит, Денис Утробин. Вот, так что так. Он, я его... Потом еще у нас был проект Матковский, потом Марьям Магомедова. Это группа «Мира» такая была, очень хорошая, из Смоленска. Вот, и мы сделали трио. Вот, Матковский сначала играл на перкуссии, потом брал ситар, играл на ситаре, потом брал гитару. Вот, а потом опять это все. Сначала мы увеличивали темп, увеличивали громкость, увеличивали накал, напор. Он перешел уже на овердрайв на гитаре, все, а потом это все пошло на спад. Вот, и опять закончил на перкуссии. Вот, а я на барабанах на римшоте. Вот. И такое было произведение 7-минутное, экспериментальное, где Марьям пела, ну просто фантастически. Такой Кейт Буш такая, просто, или не знаю, здорово. Вот. И народ заценил. Это было такое. Как бы совершенно неожиданный такой был эксперимент. Ну, втроем. Барабаны, перкуссия, ситар, гитара, плюс Мария Магомедова. Она плясала, там пела, танцевала очень здорово. Вот. И вот такое произведение практически из-под волос мы ее сыграли. Мы ее один раз репетнули, вот, но она была в версии 3 минут. А до фестиваля выдали 7 минут. Вот, то есть у нас не было заготовлено вот этого спада, а тут он спонтанно случился и очень вжило в кассу. Ну и да ладно, что-то я в воспоминания ударился.
3: А я помню твою группу Pandora Snail, да. Мне очень нравилось.
1: Да. Так, а я сейчас не менее крутой играю, называется Розвиталис. Мы будем 4-го, если я не путаю, октября, 4 октября у нас будет фестиваль «Свинцовый дирижабль». Батвеев Сатыгу и друзья. Это день рождения, значит, Эдика Матвеева.
2: Давай скажем, что об этом мы узнаем в одной в следующей программе.
1: Да. Вот я буду и ведущий, и вести, и барабанить. Вот буду я.
3: Вот. Ну, 4 октября я, к сожалению, занят. С Питер Бендом играю в клубе «Джаггер».
1: А я сейчас даже уточню. Может быть, это ноябрь месяц.
3: А если ноябрь, тогда у меня день рождения.
2: Так что не уточни.
1: По-любому все плохо. Ладно, хорошо. Уточнять тогда не буду.
2: Поставим музыку.
1: Да, сейчас. У меня все исчезло. Сейчас, товарищи. Во, опять появилось. Исчезло и появилось. О, сейчас. О, отлично, настроил я. Музыка будет токенская. Значит, я уже сюда приносил группу под названием «Третий градус». «Third Degree» называется. Вот. И я брал все время альбом 16-го года. Вот 16-й год почему-то так случилось. Он был очень-очень таким урожайным на очень хорошие альбомы. Вот. Группы выдали прям некоторые лучшие свои альбомы в этом году, в 16-м. Вот. А я думаю, дай-ка я послушаю. То есть вот эта группа, у них альбом 16-го года назывался Ones and Zeros. Значит, единичка и нолик. Ну, двоичная система. Вот. 1.0. Вот. И называется, значит, Volume Vol 1. В 18-м году выпускается альбом, называется Volume 0. Не 2, а 0. Вот. И, значит, я с этого альбома нулевого, короче, взял песенку. Называется она Unintended Consequence. Unintended Consequence. Вот так она называется. 2018 год. Американский коллектив 30 Degree. 30 Degree. 3 градус.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Владимир Савинок, вот кто у нас в прямом эфире в сегодняшнем 168-м выпуске программы «Волшебная нить Ариадны» на «Радио Шок». Макс Темнов всячески сопутствует этому выпуску,
2: ура,
1: содействует.
2: Ура, помогаем. Игорь Чередник, вот он здесь.
1: Ура.
2: К вашим услугам.
1: Да, вот, казалось бы, детская считалочка практически. Но, блин, столько нюансов. И так это все сделано хорошо и здорово, на мой взгляд. И так это все всерьез. Вот и все. И настроение поднимается, и никаких этих падений в ямы, никаких тревожных ожиданий. Все, все, по-моему, светло и весело.
3: Да, а это, то есть, опять же, я не знаю остальной музыки этой группы, но вот...
1: Очень разнообразная.
3: Всегда, когда слышишь какого-нибудь там, например, Эмерсона, а вдруг в конце раз и рок-н-ролл. Да, и так, и после всего полотна такого напряженного, тревожного, там что-то такое происходит, там битвы какие-то там вообще. И тут вдруг это самое рок-н-ролл, раз и отдыхаешь. А рок-н-ролл тоже непростой.
1: Да, да, да.
3: Да, ну вот здесь, наверное, такая же ассоциация, видимо.
1: Серьезное творчество, да, такое, да. Замороченное. Угу. А тут такая, ну, зашла?
3: Да. Да.
1: Хорошо, сейчас. Ну, к чему примемся дальше? К расслушиванию чего?
3: А вот я помню, мы почти таким же коллективом сыграли, когда писали трибьют Коле Корзинину. Угу. На там диск. И там, значит, вот почти с этими же музыкантами, но чуть-чуть другой там набор, там на барабанах там Дима Евдомаха играет.
1: Хороший человек.
3: Вот.
1: Кумир.
3: Да. И вот «Версты мили», песня Корзинина. Да. Значит, когда я ее поставил Володе Сафронову, который с ним играл же в 72-м году. Причем там как было? Володя Сафронов в 72-м году выиграл в «Спортлото».
1: Прям
3: «Спортлото». Нет, он не 6 номеров угадал, а 5.
1: А у нас чуть такое тоже не
3: вот. И, значит, 2500 выиграл. И он на все деньги накупил аппаратуры, вообще там усилители, там, в общем, и то, что я потом слышал, у него осталось потом куда-то все делось, там, значит, осталась только одна колонка гитарная с самодельным усилителем, но звучала настолько круто, я, короче, ничего не слышал, но там она самодельная была и с 11-м динамиком, это редкость вообще, 11-й динамик, 17-дюймовый, вот такая штука. Вот я... Ну, обычно девятки там ставили,
1: ну,
3: там,
1: да, да.
3: А у одиннадцатого у него более плотный звук, более яркий, там, значит, как у него. Ну, в общем, звучало у него, наверное, круче всех.
1: Я ничего не путаю, 12 дюймов это где-то 26 сантиметров.
3: Значит, 12, ну да, 26 это 10 дюймов.
1: Значит, еще больше.
3: То есть 2,52 это дюйм. Угу. Ну, значит, ближе к 30, это, ну, 12, да, дюймов. Угу. Девятки, они 15-дюймовые, а 11-е 17-дюймовые.
1: Обалдеть.
3: Вот. Но он по звуку отличался. У него у девятки у него середины нет. У этого середина была. И, ну, они как-то быстро перестали выпускаться. Ну. И вот у Вовы Сафронова, у него была такая колонка с этим динамиком, естественно, с пищалкой там. И вот лучше, чем у него, я не слышал, чтобы у кого гитара там звучала. Несмотря на все там какие-то техники.
1: То есть это
3: там
1: комбарь кто-то... такой, типа, комбик?
3: Не, отдельный усилитель был. Причем мы играли, когда в Приозерске, с Сережей Даниловым, с Брехновским. На танцах мы играли... На турбазе. На лето туда уезжали, там, значит, нас кормили, и помещение у нас было, и мы играли 3 раза в неделю танцы для туристов. Вот, и там, да, и там Вову чуть током не убило.
1: Вот от этой вот колонки. Вот,
3: да, да, он взялся за поручни, которые из земли торчали, железные. Я смотрю, Володя падает. А потом, значит, когда он падал, он отцепился от этой. Это его и спасло. Вот. Он раз шаг вперед, потом, говорит, всю жизнь вспомнил. Вообще, говорит.
1: К мне в троллейбусе так чуть не убило.
3: И огромный ожог был на пальце. Он потом купаться не мог, там с завязанным пальцем до конца лета ходил.
1: У меня в Саддалете дырка вот такая вот была. Я наступил на железную штуку. Знаешь, такие троллейбусы, которые вот так ездили, скрипели, так дыш-дыш-дыш, все время у них взорвалось там это все. И они вот так рывками такими, и вот так вот шевелились они все. Ну, такие, как будто из отдельных, ну, как этот Франкенштейн такой слеплен, из отдельных кусков этой самой железок. Ужас! Вот 4 копейки проезд, вот эти вот старые-старые. Вот. Там перед ними были более крепенькие какие-то такие. Вот.
3: Ну, квадратные или закругленные?
1: Круглые.
3: Круг. Вообще беда. Круглые, это старые там.
1: Беда вообще.
3: С такими маленькими окнами, как...
1: На железный поручень взялся танке, и да. На последнюю ступенечку ножку поставил. Ё-моё, что со мной было. Это страшная вещь, хочу сказать. Угу. Вот. А потом мне рассказали, что 26 тысяч вольт.
3: Нет, 26 тысяч не может быть.
1: Ну или 2600, я не помню. Какое-то дикое количество. Думаю... Нет, не через меня прошло, а вот в проводах, которые наверху, в
3: нет,
1: двигатель к нему идут.
3: Я точно не знаю, какое там напряжение, но...
1: Какое-то большое.
3: Я не знаю, сколько действительно.
1: Короче, меня бросануло вот так вперед. И только-только дождь прошел. Я помню, как у меня дипломный проект в дипломате лежал. Дипломат раскрылся, выплыли мои все листочки, попали в лужу, моментально все расплылось, это у меня быстро-быстро в голове такие мысли. Вот, я лечу сам, вот так вот по асфальту еду, по мокрому, да, обдираю руки, ноги, коленки, еду. Скорость была, меня прям выкинуло оттуда. Вот, и думаю, блин, переписывать что ли диплом, думаю, что же делать-то теперь? А потом меня доходит, что я чудом живой просто. Моментально отнимаются ноги, подкашиваются, вот. И как будто изнутри, понимаешь, такое ощущение, как будто изнутри за все мышцы связали в одну какую-то большую-большую какую-то точку, вот их связали в один узел, и кто-то, какой-то Геракл, за вот этот узел возьми, так дерни вот так вот, резко-резко просто. Все внутренности вот так вот, спазм такой мощный, дерготня такая. И почему-то бросило вперед меня. Вот. И не понимаю, что произошло. Толпа сразу народу вокруг меня. Вот. Срочно, скорая. Человека там. Вот. Я встал, собрал свои листочки и пошел. Толпа рассосалась. Болели 3 дня у меня сухожилия ног, болели безумно. Я прям не мог, их сводило. Вот, я лежал, у меня ноги сводило, все. Но я смотрю, потом тапок беру, там вот такая дыра. Просто вот у меня в сандали, когда ходил. Вот такое было.
3: Но слава богу, что жив остался.
1: Ну, да. Так, а там постоянно. Я все время ходил и не брался за поручень. У меня уже рефлекс. Я без поручня туда вот заходил. Брался за резиновые эти штуки, которые в дверях. Вот за них как-то так удерживался. Это страшные вещи, эти троллейбусы советские. Ужас. Меня раньше било, но било в меньшей степени. А тут прямо вот реально чуть не насмерть. Так что я понимаю этого человека. Что это такое? Ух.
3: Вот, так вот, я ему даю послушать эту песню, он ее, говорит, не узнал. Я, говорит, не знаю таких песен. Но мы ее переработали сильно. Вот. А там у Корзинина была такое с намеком на Лед Зеппелин такое там. Гитара такая цепелиновская.
1: Как называется?
3: Версты мили.
1: Версты мили.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Блин, без сучка и задоринки, блестящее исполнение, отличная аранжировка, с огоньком, с настроением, с кайфом. А, где-то Дима и в домах на барабанах.
2: Да, Дима.
1: Но это ж чувствуется сразу, понимаешь?
3: А здесь Владимир Савинок.
1: Владимир Савинок у нас сегодня в гостях, дорогие друзья. А кто вот делал такие прекрасные тенды, такие вот фаршлаги такие?
2: В припевах?
1: Гостноты,
2: это на органе.
1: Да?
2: Да.
1: Мне показалось. Хаммонд. Мне показалось, что это типа пиццикатные такие чи-чи-чи-та.
2: Да-да-да, это органная техника.
1: Очень круто.
2: Да,
1: это... Я даже не услышал ничего.
3: И прямо Хаммонд.
2: Хаммонд, да. Не, ну здесь не Хаммонд, здесь я играл на нативовском компьютерном B4.
1: Сведено же все, блин, как надо. И бас-гитара, восьмыми, так вот такие вот, нисходящие, восходящие.
2: Бэк-вокал Таня Капура.
1: А, Таня Капура.
2: Тоже профессионалище.
1: Профессионалище. Вот, они у нас были с Звездиным, вот.
2: Да.
1: И все было хорошо.
2: Тоже уникальные люди, им надо что-то до конца довести, будет тогда...
1: Забыл я сказать, у нас же, дорогие друзья, Макс Темнов рулит процессом. Вот, ну ведь, вот ведь кто.
3: Игорь Чередник, дорогие друзья, который сегодня прямо доволен. Сегодня, я думаю, что вы все довольны, потому что у нас классная музыка и классные гости.
1: Да, вот. Ну что ж, хочется вернуться опять к BB Train и поставить еще одну композицию. Она чуть продолжительнее будет. Я думаю, Володь, тебе должно понравиться, потому что прекрасные клавиши, и ты же Питера Габриэла любишь, а тут все-таки Дэвид Лонгдон, как ни крути, а немножечко тембрально очень близок и по интонациям как раз к маэстро Питеру Габриэлу. Вот, он как бы, видать, он фан тоже его, вот, и последователь. Вот, поэтому я воспринял эту группу просто на ура, потому что там местами и Yes, и Genesis, и все это раннее такое, и все это в современном духе сыграно, не скучно, удивительно. Богатые тоже аранжировки, прекрасные музыканты, все очень здорово. Итак, Big Big Train с того же самого альбома, который называется Folklore 17-го года. Композиция называется Along the Railway.

0: Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Да, подтаивает немножечко наше время. Это прямой эфир «Радио Шок», «Волшебные нити Ариадны». Мы сейчас будем ставить, я так понимаю, заключительную композицию. Вот. У нас в гостях Владимир Саверок. Замечательный человек. Прочтите о нем сами все. Там столько регалий, столько участий в миллиарде проектов. Вообще человек подвижник, человек, подаривший себя искусству, отдавший самые светлые, теплые качества своей прекрасной души, подаривший вам, дорогие друзья, 10 миллионам наших замечательных радиослушателей. А Макс Тимнов этому всему содействует подарком таким.

0: Наидобрейший Игорь Чередник сегодня у нас.
1: Ну, я,
0: как и всегда, по пятницам.
1: Я люблю все на свете.
0: Окей.
1: Че, Володь, скажешь про Big Big Train?
0: Душевно.
2: Да, да, очень приятная музыка. Да, что-то в голосе у него так с Габриэлем есть пересечение. Ну и вообще приятная такая теплая музыка.
1: Не, дур, да. не, дур, не стыдная, не дурацкая.
2: Да, и интересно, что дудки есть, а джаза нет.
0: А сколько букв?
1: У них 5, квинтет. У них один человек играет на трубе, остальные играют туба, валторна и этот самый тромбон. Вот такое вот сочетание.
2: А я когда в 74-75 году работал, такой легендарный человек Толя Мианчинский, вот, он 46-го года, тогда он был будущим мужем Ларисы Долиной, вот, сейчас он бывший, но они давно уже расстались там, вот, дочка и у них общая.
1: Квартиру не поделили.
2: Нет, ну, там другие дела.
1: Я шучу.
2: Вот, он сейчас, к сожалению, в таком лежачем положении находится, вот. Вот, ну, изумительный человек, просто, как это, один из моих ориентиров по тому, как надо на рояле играть, то есть это вообще. Вот он собрал состав, ну, там было 2 клавишника, и 6 дудок.
1: Обалдеть.
2: Вот, ну там...
1: Big Train, но
2: музыка не такая была, там, значит, какие-то такие джазовые, ну, типа «Чикаго, кровь, пот и слезы», там, и что-то такое подобное, но там очень круто писал аранжировки, там вообще такой уникальный человек он был. Вот.
1: Что будем в заключении слушать?
2: А вот я хочу поставить группу «Чече». «Постучи» есть песня, да?
1: Должна быть.
2: Вот. Там сходу на студии, значит, они мне завели, и я сходу сыграл рояль.
1: А как Чече расшифровать будем?
2: А два муж и жена Чековани.
1: А.
2: К сожалению, жены вот нет уже с нами, Марал. Ну вот, у нее там онкология была, там вот, к сожалению, погибла. Вот такое. Светлейшие люди, я их услышал, сразу отличаются от всех. Они вдвоем обычно играли, а Наиль Кадыров решил, значит, записать пластинку с более полным составом. Значит, вот он там и барабанщика пригласил, такой Леша Петров барабанщик. Леша Петровых очень много, вот, но вот это один из Леша Петровых, это барабанщик. Вот, сам он, естественно, на басу играл, он там что-то на гитаре играл. А Юра Чековани, они, значит, из Казахстана. Вот. И они, значит, вот его музыка там в основном.
1: Фамилия-то грузинская.
2: Фамилия грузинская, да. Ну, я не знаю там всех тонкостей, не спрашивал. Ну, люди уникальные, значит, он потом продолжал уже без нее. Вот. Ну, вот песня просто сама такая светлейшая, значит, и. Ну, я постарался на рояле там, значит, сделать то, что смог. Вот это как бы сходу была импровизация такая.
0: Ничего себе. Ставим?
1: Чече?
2: Группа Чече. Песня «Постучи».
1: Ага, поехали.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Ну вот действительно, как будто солнышко встало, прям тепло прям повеяло от этой музыки. Прелесть. Спасибо тебе огромное, Володя, за такую музыку, в которой ты принимал непосредственное участие. Вот, и все-все-все песни совершенно позитивные, светлые, профессиональные, кайфовые, прям сделанные человеком счастливым, любящим жизнь, любящим искусство, любящим свое дело. Вот, спасибо огромное, что нашел время многочисленных своих занятостей, посвятил нам и нашим 10 миллионам радиослушателей почти 3 часа своего драгоценного времени.
2: Вам спасибо. Спасибо. Большое.
3: И надеемся, не последний раз.
1: Не последний раз. Максу Темнову огромное спасибо за помощь в проведении эфира и за непосредственное участие. Вот. Ход ноги у нас, дорогие друзья. Вот. Хочу я вам предложить такой коллектив. Даже это моноколлектив. То есть это один человек все делает. Вот. Называется Progression by Failure. Вот. Французский коллектив, английское название. Человека зовут Николас Пивету. Вот так, Пивету, пардон. Пивету. Там много букв. Вот, я как бы, насколько по опыту жизненному помню, как это произносится, вот именно так, Пивету, вот, Николас его зовут, и называется также композиция Progression by Failure, идет она 22 минуты 44 секунды, вот, а вам, дорогие друзья, хочется пожелать прекращение этого безобразного дождя и ветра, который меня сегодня чуть в ступор не поверг, в ужас какой-то ужасный. Ненавижу я погоду такую. Хочется скорее где-то уединиться, зажечь камин и слушать Big Big Train. Вот чего мне хочется. Вот. И вам того же хочу пожелать, чтобы вам хотелось, чтобы всегда было тепло, уютно и комфортно. Вот. И чтобы никакая заразная, гадская новость и вас, чтобы не сбивали с жизненного пути, потому что мир прекрасен, не несмотря ни на что. И он будет всегда прекрасен. Если бы хоть раз случилось бы что-то такое плохое, ужасное, этого мира бы давно не было бы. А поскольку он есть и собирается быть, значит, однозначно все будет наладиться, и солнце засветит нам опять в полную силу, и мы будем чувствовать себя совершенно счастливыми людьми. Чего и вам желаем. Самое главное, ничем не болеть, вот, и не думать ни о чем плохом, думать только о хорошем. Все будет хорошо. Всего доброго, до свидания. С вами был Владимир Савинок, Макс Тернов, Игорь Чередник. Всего доброго, пока.

этаже, я в удобном положе, выбиваю чашку ко, мне становится легко. Я включаю телевизор, фильм как будто любви, и вот они уже легли, и дальше будет неприлично.

Я им за это благодарен, я им за это благодарен. 5, 4, 3, 2, ать, отправляюсь ночью спать о чудесной красоте.

Компания «Радиошок» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.